гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا. Азия Плюс.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: عجب و با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11 22.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня у нас необычный выпуск. Ну и в целом на этой неделе будем шутить на серьезные темы. Но вы же понимаете, что в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. Угадайте, какой теме суждено быть первой. Ну, конечно, тема измены мужчины. Ну вот опять, скажете вы. Нет-нет, дорогие мужчины, мораль я читать не буду. Наоборот, подскажу некоторые лайфхаки, чтобы не изменять. А такое возможно, и этому можно научиться, представляете? Да-да, оказывается, что это тоже навык. Итак, как сейчас модно говорить? Поехали!
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Лайфхак номер один. Иногда вспоминать, что у вас есть жена. Не только, когда она звонит. И не только, когда что-то нужно. Потому что измена редко начинается вдруг. Обычно она начинается с фразы «Да мы просто общаемся». Лайфхак номер два. Не путать внимание с любовью. Если вам улыбнулись, сделали комплимент, и вы почувствовали себя героем, успокойтесь, это не любовь. Это нормальная человеческая реакция на внимание. Вдох, выдох и идите домой. Лайфхак номер три. Не искать в другой женщине то, что не сделали своей семье. Очень удобно говорить «она меня понимает». Хочу спросить, а вы пробовали говорить с женой? Лайфхак номер четыре. Помнить последствия. Романтика длится недолго, а вот последствия могут длиться вечно. Нервы, скандалы, разрушенные отношения, дети, которые все чувствуют. И внезапно вы начинаете понимать, что оно того не стоило. Лайфхак номер пять. Не переоценивать себя. Мысли «я справлюсь, никто не узнает» – классика этого жанра. Но практика показывает, что рано или поздно об этом узнают, или вы сами не выдержите. Лайфхак номер шесть. Работать над отношениями, а не убегать из них. Это самый скучный лайфхак, но самый рабочий. Говорить, слушать, иногда признавать, что вы тоже не идеальны. Да, это сложнее, чем написать другой женщине, но зато честнее. И вот главный момент. Верность – это не отсутствие соблазнов, это выбор. И, возможно, самый честный лайфхак звучит так. Если не хочешь изменять, не живи там, где тебе плохо, и не молчи там, где нужно говорить. А как вы думаете, дорогие слушатели, измена – это слабость, привычка или выбор? На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Бангоми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поёнхо мешорат. Анатис, маджрои чашмай кухиро, аз кулахо то халпои шумо мебарат. Расуиндани обитозай кулер, барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе кидарон, ласати зиндагист.
5: رقمی تلفنی دوره رکلاما
6: چیلویک چیلویک
5: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содирот Бонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB.TJ дархост гузориду дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихоб шуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.TJ ворид шуда дар руфаи зарурӣ رو انتخاب کنید و طریقی کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
4: Когда ты кашляешь как старый трактор,
5: когда мокрота решила остаться надолго,
4: бро, пора звать Ламбратин.
5: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
9: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
9: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: رقمی تلفنی اداره رکلاما
10: 41 41.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Икдум из зур аз алиф дар акека. Тилору имрузгир. Маблагашро бат пардохнамо. Тело банасия. Тоа ждамо. Беками се ва бепеш пардох. Танго асен здагум. То бисто се јубимай. Туи нас дихест? Јумихо јас дигарон бакули фаркони. Пас био аз калекцеј нави и толјуи. Босифати олиди даннамуда. Фархиатро хода дехсоснамо. Дар хотирдор. Имруз интихоп. Фардо ифтихор. Насия мераваду. Тело мемонат.
1: Аджи бадем. Ин стандарти джахони тип дар خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما سمین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
3: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سون یک شده شد.
4: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
3: تایور، اولی جانوب کار کردیم. وقتی اینترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شود. 3 مگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد، ما همیشه نزدیکیم. Таджикистан онлайн.
5: Сып, слабость, боль в животе. Вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама. 41 41. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valor.
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Brooks и Estin. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Радио. Азия Плюс.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Доғҳои пӯст, бемадорӣ ва дард дар шикам. Шояд ин нишонаи кирмҳои руда бошад. Вақте он расид, ки меҳмонони нохондаро берун кунед. Ташхиси сироятҳо ва кирмҳои руда бо нархи дастрас дар озмоишгоҳи Гиматес. Тафсилот дар сомонаи Gimates.tg. Фаъолият иҷозатнома дорад.
2: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
3: Бо маҳсул лоти баракат шумо имкон доред лаззату маззаи мухталифро тӯли рӯз таҷриба кунед. Шавла барои субҳона, мош, лубиё, чанд намуди биринҷ, мисли лазеру девзира ва донагиҳои дигар барои ғизои шом. Суҳбатҳо сари як пиёла чой бо қандҳои баракат ҷолибу хотирмон хоҳанд буд. Маҳсулоти баракат. Баракат дар хонаи шумо.
4: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-0606.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Привет из Худжанда. Файл отправила.
10: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
11: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
10: Готово. Отлично сработали.
12: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сумани. И IPTV в подарок.
13: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
14: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
15: Корби Асор дар Азия Плюс.
16: корби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонӣ Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз як юани чинӣ 1.37 дирам, як лири туркӣ 20.17 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.14 дирам, як манати туркманӣ 2.67 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як рубли русӣ 12.15 дирам, як доллар муқаррар мекунад. Имрӯз як юани чинӣ 1.37 дирам, як лири туркӣ 20.17 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.14 дирам, як манати туркманӣ 2.67 дирам аст.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: О, че хубки багоромат. Гул оф топ. Апш. Боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва би хав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила би хав аст.
1: Ман би ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик ҳаёти би аллергия. Аз در خونه ها پرسان شوید.
0: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمام مال و محصولات با مهلت در روز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیک های معیشی، مبل برای خونه و کارگاه، جهاز آشخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-222-222 و یا در سامانه aurang.tj. Aurang, زیبایی حیات شماست.
3: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Судиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиротбанк. Вместе создаем будущее.
7: Сыпь, слабость, боль в животе? А вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на гемотест.тж. Деятельность лицензирована.
0: Рахами, телефоны и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Танцы с нами. Азия Плюс.

Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс. Птицы сели на юг.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда. «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
2: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramz ro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha, yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
4: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев. По акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на волна.тиджей.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: Мурдаро бахри чи мипушанд, чашм, огох бош. Хок хилватгохи асрарасту, мо номахремим. Бидил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Бахшида басиву панч сологии и стихлоли давлатей Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоди рутпонг. Порой соит корон исте соли. Акнун бо чор дафу изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То сию ми сентябра зиним коня дисти фуда борда. Исте солоти худро руш бигирет. Ва хам дар тахкими иктидори исте соли кишвар. Сам гузорет. Тафсилот бо телефони 88-55. Мо хам кадами рушти иктисоди милли. Ва пушти бони бо этимоди. Соит корони ватанием. Сану отсоди рутпонг. Хадафи мо, муваффакияти шумо.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачип с Харида, яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз бастаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта диджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта диджей.
7: Рақами телефони идораи реклама.
8: 41-41.
7: Суруди нав дар Азия Плюс.
9: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
10: Вақте ду азизи дил аз расми вафо мегӯянд, чӣ мешавад? Таронаи шаҳдбор эҷод мешавад. Азизи дилӣ, ин суруди тозаи Зулайхо Маҳмадшоева ва Ҷонибек Муродов баҳонае барои рақсу тарақ.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Санлат содирот бонг бо мақсади дастгири шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар санлат содирот бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
5: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
4: Санлат содирот бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
8: НИДО. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня у нас необычный выпуск. Ну и в целом на этой неделе будем шутить на серьезные темы. Но вы же понимаете, что в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. Угадайте, какой теме суждено быть первой. Ну, конечно, тема измены мужчины. Ну вот опять, скажете вы. Нет-нет, дорогие мужчины, мораль я читать не буду. Наоборот, подскажу некоторые лайфхаки, чтобы не изменять. А такое возможно, и этому можно научиться, представляете? Да-да, оказывается, что это тоже навык. Итак, как сейчас модно говорить? Поехали!
8: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
9: Лайфхак номер один. Иногда вспоминать, что у вас есть жена. Не только когда она звонит, и не только когда что-то нужно. Потому что измена редко начинается вдруг. Обычно она начинается с фразы «Да мы просто общаемся». Лайфхак номер два. Не путать внимание с любовью. Если вам улыбнулись, сделали комплимент, и вы почувствовали себя героем, успокойтесь, это не любовь. Это нормальная человеческая реакция на внимание. Вдох, выдох и идите домой. Лайфхак номер три. Не искать в другой женщине то, что не сделали своей семье. Очень удобно говорить «она меня понимает». Хочу спросить, а вы пробовали говорить с женой? Лайфхак номер четыре. Помнить последствия. Романтика длится недолго, а вот последствия могут длиться вечно. Нервы, скандалы, разрушенные отношения, дети, которые все чувствуют. И внезапно вы начинаете понимать, что оно того не стоило. Лайфхак номер пять. Не переоценивать себя. Мысли «я справлюсь, никто не узнает» – классика этого жанра. Но практика показывает, что рано или поздно об этом узнают или вы сами не выдержите. Лайфхак номер шесть. Работать над отношениями, а не убегать из них. Это самый скучный лайфхак, но самый рабочий. Говорить, слушать, иногда признавать, что вы тоже не идеальны. Да, это сложнее, чем написать другой женщине, но зато честнее. И вот главный момент. Верность – это не отсутствие соблазнов, это выбор. И, возможно, самый честный лайфхак звучит так. Если не хочешь изменять, не живи там, где тебе плохо, и не молчи там, где нужно говорить. А как вы думаете, дорогие слушатели, измена – это слабость, привычка или выбор? На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
8: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
0: Шарики лазат бур, милли иц ва кефси. Формующий хурок осон ва бейнаубат.
10: آیا می دونید که هنگامی خوراک خوردن در معنی شما چهار مرحله‌ای پی در پی نیرون ها فعال می شود؟ این با یک استفاده واقعی مانند است. گروه اول با ما می گوید بیایید بخوریم. گروه دوم ادامه دهید. گروه سوم بس است سیر شدیم. و چهارم مثل آن که آگاه می کند. وقتی استراحت شده است. این روند تقریبا 20-30 دقیقه طول می کشد. از این رو اگر شما زود بخورید، گروه سوم فرصت نمی یابد که همان پیام ها را به شما رساند.
11: باز هم این ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید
12: یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55.
11: ملی ایتس، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
13: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
14: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
15: Иногда родители словно стоят на перепутье. С одной стороны, свобода – дать ребенку быть собой, не ограничивать, не давить. С другой – дисциплина, правила, границы, надо и нельзя. И возникает вопрос, что же в воспитании правильно? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. А правда в том, что детям нужны и крылья, и корни. Свобода дает ощущение, что тебя принимают, а границы – чувство безопасности. Ребенку важно знать, мир не хаотичен, в нем есть понятные правила. Но не менее важно чувствовать, что его слышат, его мнение имеет значение. Строгая дисциплина без тепла может вырастить страх ошибаться, а полная свобода без границ – тревогу, потому что ребенок остается один на один с миром, который ему пока не по силам. Баланс – это не идеальная формула, это живой процесс. Иногда это мягкое «давай попробуем по-другому», а иногда спокойное и уверенное «нет, так нельзя». Баланс – это когда родитель не контролирует каждое движение ребенка, но остается рядом, как надежная опора. Когда можно испачкаться, ошибиться, передумать, но при этом знать, что тебя направят, но не сломают. И, пожалуй, главный ориентир – это не страх сделать неправильно, а желание сохранить контакт со своим ребенком. Потому что именно из этого контакта рождается и доверие, и уважение, и та самая внутренняя дисциплина, которая остается с человеком на всю жизнь. Заботьтесь о своем малыше с любовью, а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники «Совпремиум», созданные для активного дня и спокойных ночей.
16: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
17: Радио «Азия Плюс».
18: Бару еще не дан.
17: «Азия Плюс».
19: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан мово фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсоси хамрахи и хамешаги.
3: Дуст, ки дар шоди о гам нист, дуст. Зучи шеви шод, ки гам худ хам уст. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссия и камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонк Имун Интернешнл. 11-22.
1: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن از درد و تب.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
0: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
7: Хам сафари субх. Шарики коро тиджорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
4: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик. Хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Сып, слабость, боль в животе? А вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на гемотест.тг. Деятельность лицензирована.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
10: 41-41.
11: Фойси. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال 11-22
4: همسفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, ас профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
1: Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харус. Я кадамба пишь.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: بحث بر رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу, которая приходит вовремя и меняет все.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: «Азия плюс».

0: Радио. Азия Плюс.
1: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт,

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахар як хонадон. Хабар, тахлил, фарухат, Азия Плюс. Баруй ханыша шунидан.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануатсудирот банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануатсудирот банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Мышав астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташра бидил.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Иммун Интернешнл бо курби муафиқ ва комиссияи камтарин. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Bonk Immun International 11 22.
1: Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41 41.
6: رادیو Азия Плюс.
7: Звук пос...

0: Так звучит радио «Азия плюс».
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
0: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Иногда родители словно стоят на перепутье. С одной стороны, свобода – дать ребенку быть собой, не ограничивать, не давить. С другой – дисциплина, правила, границы, надо и нельзя. И возникает вопрос, что же в воспитании правильно? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. А правда в том, что детям нужны и крылья, и корни. Свобода дает ощущение, что тебя принимают, а границы – чувство безопасности. Ребенку важно знать, мир не хаотичен, в нем есть понятные правила. Но не менее важно чувствовать, что его слышат, его мнение имеет значение. Строгая дисциплина без тепла может вырастить страх ошибаться, а полная свобода без границ – тревогу, потому что ребенок остается один на один с миром, который ему пока не по силам. Баланс – это не идеальная формула, это живой процесс. Иногда это мягкое «давай попробуем по-другому», а иногда спокойное и уверенное «нет, так нельзя». Баланс – это когда родитель не контролирует каждое движение ребенка, но остается рядом, как надежная опора. Когда можно испачкаться, ошибиться, передумать, но при этом знать, что тебя направят, но не сломают. И, пожалуй, главный ориентир – это не страх сделать неправильно, а желание сохранить контакт со своим ребенком. Потому что именно из этого контакта рождается и доверие, и уважение, и та самая внутренняя дисциплина, которая остается с человеком на всю жизнь. Заботьтесь о своем малыше с любовью, а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники «Сов Премиум», созданные для активного дня и спокойных ночей.
0: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Шарики «Лазатбор» мили и цвакевси. Формующий хурок «Осон ваббейнаубат».
3: آیا میدونید که هنگام خوراک خوردن در معنی شما چهار مرحله پی در پی نیرون ها فعال می شود. این به یک استفاده واقعی مانند است. گروه اول به ما می گوید بیایید بخوریم. گروه دویم ادامه دهید. گروه سیوم بس است سیر شدیم. و چهارم مثل اون که آگاه می کند. وقتی استراحت شده است. این روند تقریبا 20-30 دقیقه طول می کشد. از این رو اگر شما زود بخورید، گروه سیوم فرصت نمی یابد که همون پیام ها رو به شما رساند.
2: با صمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل 11 22
1: آسیا پلوس

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj.
1: Бангумитуны офтоп, вактики рузинав, сармишават. از بلندی قلعه ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قلعه ها تا قلب های شما می برد. رسولندنی و بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
3: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
4: Сурудинав Дар Азия Плюс.
5: Бозях кисайтозе азиндаги.
6: Сад нафас бе у нафас нест. Бе хавои у хавас нест. Кист об. Азизи дили ман. Садои хуши шабнами тоджидин. Бо тароне навин руи мавджи 107 FM.

0: Тутарона. Радабандии таронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Депутаты приняли закон о правах людей с инвалидностью. В Таджикистане пройдет международный текстильный форум. Страны Центральной Азии намерены создать региональный центр искусственного интеллекта. Граждан республики предупредили об уголовной ответственности за подозрительные денежные переводы в России. В республике Кистане пройдет международный текстильный форум. Страны Центральной Азии намерены создать региональный центр искусственного интеллекта. Граждан республики предупредили об уголовной ответственности за подозрительные

0: магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Суат дар Тоҷикистон 7.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: سوچنه. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Нижняя палата парламента страны приняла закон об обеспечении прав и социальной защите людей с инвалидностью. Разработка законопроекта в течение нескольких лет велась Министерством здравоохранения и соцзащиты населения совместно с представителями гражданского общества. Как сообщается, целью документа является обеспечение равного доступа людей с инвалидностью к образованию, медицинским услугам и трудоустройству. По официальным данным, в республике проживают около 170 тысяч человек с ограниченными возможностями. В Душанбе в сентябре состоится международный текстильный форум «Таджикистан». В преддверии мероприятия начал работу официальный сайт форума. Форум станет ключевой площадкой для обсуждения развития текстильной промышленности, привлечения иностранных инвестиций, обмена международным опытом и презентации потенциала отрасли. Создание регионального центра искусственного интеллекта в Центральной Азии обсуждены на встрече руководства Агентства инноваций и цифровых технологий Республики с послами стран региона. Участники отметили, что искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов ускорения инновационного развития, повышения эффективности государственных услуг, развития цифровой экономики и укрепления региональных связей в регионе. И такой центр может стать комплексной платформой для сотрудничества между государствами, научными учреждениями, экспертами в области технологий и партнерами по развитию. Особое внимание было уделено необходимости формирования согласованных региональных подходов к развитию цифровых экосистем, укреплению человеческого капитала и расширению обмена знаниями в сфере цифровых технологий. Граждан Таджикистана в России предупредили об уголовной ответственности за денежные переводы на подозрительные карты. Представительство Министерства труда Республики рекомендует воздержаться от перевода средств на банковские карты неизвестных лиц и иностранных организаций, особенно если речь идет о финансировании запрещенных организаций. Граждан также просят особое внимание обратить на сборы помощи пострадавшим и другие подобные переводы, которые распространяют неизвестные группы в интернете и в мессенджерах. В республике стартовал конкурс «Врач года». Конкурс проходит по 35 направлениям медицины, в каждом из которых выберут одного победителя. К участию допускаются врачи государственных и частных медучреждений, лабораторные специалисты, эпидемиологи, фармацевты, специалисты социальной сферы и сотрудники общественных организаций. По данным Министерства здравоохранения, конкурс направлен на поддержку медицинских работников, признание их профессионального вклада и повышение качества системы здравоохранения. Итоги конкурса подведут в сентябре. Победители получат диплом Министерства здравоохранения и денежную премию в размере 15 тысяч саманей. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте sam.tg. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бюр.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن. تنها در KFC. عجیب دم، این استاندارد جهانی تیپ در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم رو شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسب یاترو انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Сыпь, слабость, боль в животе. Вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
7: Салом аз Хуҷанд, файл ро фиристодам.
8: Салом аз Душанбе, кабул, дарексон як шудашу.
9: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
8: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дора, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
10: Иқдоми зур аз алиф дар ақиқа. Тилоро имрӯз гир, маблағашро баъд пардохт намо. Тило ба насия то 18 моҳ, бе комиссия ва бе пешпардохт. Танҳо аз 13-ум то 23-уми май. Туи наздик аст ё мехоҳӣ аз дигарон ба кулӣ фарқ кунӣ? Пас биё аз коллексияи нави итолиёӣ бо сифати олӣ дидан намуда фарқиятро худат эҳсос намо. در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار نسیه میرود و تیلو میموند
11: رقم تلفنی اداره رکلامه
12: 41 41
13: رادیو آسیا پلس

0: ту та руна. Радбандии та рунагои туджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Так звучит радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гарми у осоиш, бахар як хонадон.
1: Азия Плюс.
2: Рубару бо мардум, мавджу бо мавджи замона. Радиуи Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس. اقدام زور از الیف در عقیقه. تیلو رو امروز گیر، مبلغش رو بعد پرداخت نما. تیلو بناسیا تو هشده ماه بی کمیسیه و بی پیش پرداخت. تنهو از سینزدهم تا ۲۳ مای. توی نزدیک است یا میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلکسی نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار امروز انتخاب، фардо ифтихор. Насия мераваду, тило мимонат.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Челюяк, челюяк.
3: Недо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня у нас необычный выпуск. Ну и в целом на этой неделе будем шутить на серьезные темы. Но вы же понимаете, что в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. Угадайте, какой теме суждено быть первой. Ну, конечно, тема измены мужчины. Ну вот опять, скажете вы. Нет-нет, дорогие мужчины, мораль я читать не буду. Наоборот, подскажу некоторые лайфхаки, чтобы не изменять. А такое возможно, и этому можно научиться, представляете? Да-да, оказывается, что это тоже навык. Итак, как сейчас модно говорить? Поехали!
3: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Лайфхак номер один. Иногда вспоминать, что у вас есть жена. Не только когда она звонит, и не только когда что-то нужно. Потому что измена редко начинается вдруг. Обычно она начинается с фразы «Да мы просто общаемся». Лайфхак номер два. Не путать внимание с любовью. Если вам улыбнулись, сделали комплимент, и вы почувствовали себя героем, успокойтесь, это не любовь. Это нормальная человеческая реакция на внимание. Вдох, выдох и идите домой. Лайфхак номер три. Не искать в другой женщине то, что не сделали своей семье. Очень удобно говорить «она меня понимает». Хочу спросить, а вы пробовали говорить с женой? Лайфхак номер четыре. Помнить последствия. Романтика длится недолго, а вот последствия могут длиться вечно. Нервы, скандалы, разрушенные отношения, дети, которые все чувствуют. И внезапно вы начинаете понимать, что оно того не стоило. Лайфхак номер пять. Не переоценивать себя. Мысли «я справлюсь, никто не узнает» – классика этого жанра. Но практика показывает, что рано или поздно об этом узнают или вы сами не выдержите. Лайфхак номер шесть. Работать над отношениями, а не убегать из них. Это самый скучный лайфхак, но самый рабочий. Говорить, слушать, иногда признавать, что вы тоже не идеальны. Да, это сложнее, чем написать другой женщине, но зато честнее. И вот главный момент. Верность – это не отсутствие соблазнов, это выбор. И, возможно, самый честный лайфхак звучит так. Если не хочешь изменять, не живи там, где тебе плохо, и не молчи там, где нужно говорить. А как вы думаете, дорогие слушатели, измена – это слабость, привычка или выбор? На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Милли Итс. Сифати Баланд Валла Затибештар.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Иногда родители словно стоят на перепутье. С одной стороны, свобода – дать ребенку быть собой, не ограничивать, не давить. С другой – дисциплина, правила, границы, надо и нельзя. И возникает вопрос, что же в воспитании правильно? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. А правда в том, что детям нужны и крылья, и корни. Свобода дает ощущение, что тебя принимают, а границы – чувство безопасности. Ребенку важно знать, мир не хаотичен, в нем есть понятные правила. Но не менее важно чувствовать, что его слышат, его мнение имеет значение. Строгая дисциплина без тепла может вырастить страх ошибаться, а полная свобода без границ – тревогу, потому что ребенок остается один на один с миром, который ему пока не по силам. Баланс – это не идеальная формула, это живой процесс. Иногда это мягкое «давай попробуем по-другому», а иногда спокойное и уверенное «нет, так нельзя». Баланс – это когда родитель не контролирует каждое движение ребенка, но остается рядом, как надежная опора. Когда можно испачкаться, ошибиться, передумать, но при этом знать, что тебя направят, но не сломают. И, пожалуй, главный ориентир – это не страх сделать неправильно, а желание сохранить контакт со своим ребенком. Потому что именно из этого контакта рождается и доверие, и уважение, и та самая внутренняя дисциплина, которая остается с человеком на всю жизнь. Заботьтесь о своем малыше с любовью, а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники «Сов Премиум», созданные для активного дня и спокойных ночей.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. Волне. Кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Аджабо бо хавое дарад ин дайри кухан, урфи, ки тухми мехр мекорем ва ҷуз душман намерӯяд. Урфи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11 22.
1: Азия Плюс.

0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Хосила зикр Худой аст, камоли хама кас. Онче бе зикр Худой аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имун Интернешнл 11-22.
4: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашёи бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang زیبایی حیات شماست.
1: به هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дараджаи болой хаспият.

0: Бай. Шарки Лазагур, Милли Итс в Кевси. Формующий хурок Осон в Бейнаубат.
1: Асал یکی از نادرترین محصولات است که قریب هیچ گاه ویران نمی شود. در ترکیب آن آب خیلی کم بوده، محیط کیسلتاش بلند است و ماده های طبیعی ضد باکتریوی نیز دارد. همین خصوصیت ها امکان نمی دهند که باکتری ها رشد کنند. آرکیولوگ ها حتی در قبرهای قدیمی اصل را یافتند که پس از 100 سال ها هم قابل استعمال باقی مانده است.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپستور و گوگل پی برگیری کنید. یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس صفتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Иногда родители словно стоят на перепутье. С одной стороны, свобода – дать ребенку быть собой, не ограничивать, не давить. С другой – дисциплина, правила, границы, надо и нельзя. И возникает вопрос, что же в воспитании правильно? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. А правда в том, что детям нужны и крылья, и корни. Свобода дает ощущение, что тебя принимают, а границы – чувство безопасности. Ребенку важно знать, мир не хаотичен, в нем есть понятные правила. Но не менее важно чувствовать, что его слышат, его мнение имеет значение. Строгая дисциплина без тепла может вырастить страх ошибаться, а полная свобода без границ – тревогу, потому что ребенок остается один на один с миром, который ему пока не по силам. Баланс – это не идеальная формула, это живой процесс. Иногда это мягкое «давай попробуем по-другому», а иногда спокойное и уверенное «нет, так нельзя». Баланс – это когда родитель не контролирует каждое движение ребенка, но остается рядом, как надежная опора. Когда можно испачкаться, ошибиться, передумать, но при этом знать, что тебя направят, но не сломают. И, пожалуй, главный ориентир – это не страх сделать неправильно, а желание сохранить контакт со своим ребенком. Потому что именно из этого контакта рождается и доверие, и уважение, и та самая внутренняя дисциплина, которая остается с человеком на всю жизнь. Заботьтесь о своем малыше с любовью, а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники «Сов Премиум», созданные для активного дня и спокойных ночей.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня у нас необычный выпуск. Ну и в целом на этой неделе будем шутить на серьезные темы. Но вы же понимаете, что в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. Угадайте, какой теме суждено быть первой. Ну, конечно, тема измены мужчины. Ну вот опять, скажете вы. Нет-нет, дорогие мужчины, мораль я читать не буду. Наоборот, подскажу некоторые лайфхаки, чтобы не изменять. А такое возможно, и этому можно научиться, представляете? Да-да, оказывается, что это тоже навык. Итак, как сейчас модно говорить? Поехали!
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Лайфхак номер один. Иногда вспоминать, что у вас есть жена. Не только, когда она звонит. И не только, когда что-то нужно. Потому что измена редко начинается вдруг. Обычно она начинается с фразы «Да мы просто общаемся». Лайфхак номер два. Не путать внимание с любовью. Если вам улыбнулись, сделали комплимент, и вы почувствовали себя героем, успокойтесь, это не любовь. Это нормальная человеческая реакция на внимание. Вдох, выдох и идите домой. Лайфхак номер три. Не искать в другой женщине то, что не сделали своей семье. Очень удобно говорить «она меня понимает». Хочу спросить, а вы пробовали говорить с женой? Лайфхак номер четыре. Помнить последствия. Романтика длится недолго, а вот последствия могут длиться вечно. Нервы, скандалы, разрушенные отношения, дети, которые все чувствуют. И внезапно вы начинаете понимать, что оно того не стоило. Лайфхак номер пять. Не переоценивать себя. Мысли «я справлюсь, никто не узнает» – классика этого жанра. Но практика показывает, что рано или поздно об этом узнают, или вы сами не выдержите. Лайфхак номер шесть. Работать над отношениями, а не убегать из них. Это самый скучный лайфхак, но самый рабочий. Говорить, слушать, иногда признавать, что вы тоже не идеальны. Да, это сложнее, чем написать другой женщине, но зато честнее. И вот главный момент. Верность – это не отсутствие соблазнов, это выбор. И, возможно, самый честный лайфхак звучит так. Если не хочешь изменять, не живи там, где тебе плохо, и не молчи там,

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммон Интернешнл. Иммон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
4: بوبین بیشون آفا بیرخس
5: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу, которая приходит вовремя.

0: Азия Плюс.
1: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт,

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

Я чуть-чуть, может быть. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Дуньо Аллами Кафлату Окбо Гэми Аамал. Осудаги Аз Мо Ду Джахан Фасила Дарад. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Терминный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.